0: Радио Р. На волне хорошего настроения.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

вновь уходит даль, последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Уже этой осенью Вильнюс может столкнуться с нехваткой общественного транспорта. Почему автобусов станет меньше и как будет решаться транспортный кризис? Летние бури в Литве становятся все разрушительнее, а ущерб исчисляется миллионами евро. Как защитить дом и автомобиль, кто отвечает за летающий батут и что делать после стихии? Маленький кассовый чек иногда помогает сохранить сотни евро. Рассказываем, какие документы стоит хранить после покупки и что делать, если чек потерян. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс-недели».
0: Вы слушаете радио.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

вас прошу. Позвоню, ой, позвоню. Все участковому скажу. Эй, вы там, наверху. Испила чашу я до дна. Я в предел

приглашения не жду. Если я так решила, сама я к вам сейчас приду.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается приятная и сухая погода. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ветер слабый, 4,9 метров в секунду. День будет теплый. Воздух по стране прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Что можно сказать наверняка, обобщая прошедшую первую неделю августа, так это то, что летняя пора наконец-то вернулась по-настоящему и очаровала нас настоящим летним теплом, теплым воздухом, теплой водой, длинными летними вечерами, множеством посиделок и отличного настроения. Если вы тоже были частью этого, то мы за вас безусловно рады, дорогие друзья. Если нет, то есть время прямо сейчас запланировать свои выходные, а может быть даже отпуск, если вы там еще не были. В любом случае, вам в компанию, как мне кажется, отлично подойдет хорошая музыка и прекрасное настроение, которым мы вас будем обеспечивать в ближайшие 120 минут здесь, на волнах Радио Р. Двадцатка лучших хитов, по вашему мнению, благодаря вашим пожеланиям и вашим голосам. Начнем, как всегда, коротко, с сухой статистики, куда без нее, но песня совсем не сухая, скажем так. Трек «Виллы», который 18 недель пробыл здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, явно оставит свой след здесь, в летописи музыкальной этого года. К сожалению, с ним Юлианна Караулова тоже не преуспела, но была близка как никогда. Жаль, что случилось именно так, и будем ждать, как всегда, новых музыкальных свершений. А пока, дорогие друзья, переходим на строку номер 20, где сразу лоб в лоб встречаемся с новинкой. Ну, в принципе, песня уже не новая, давненько мы вам ее представили, только она, как и все остальные, ждала своего часа для того, чтобы оказаться здесь, в Балтийском хит-параде. Я про Ваню Дмитриенко и его новый трек под названием «Недоступно». Именно с ним сегодня открываем лучшую двадцатку и будем двигаться дальше с музыкальными новостями, лучшими треками и, конечно же, отличным летним настроением, куда без него.
0: 20 место.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Долго ли, коротко ли, но вот на самом деле, пока мы там за других болели, некоторые уже тоже преуспели в количестве недель, проведенных в Балтийском музыкальном хит-параде. Песни, кстати, ни одна, ни вторая не занимали лидирующих позиций, но, как мне кажется, показали себя достойным средним результатом. Во-первых, наша самая летняя группа, группа Мохито, трек «Никому не отдам» называется, песня, которая 18 недель тоже отгремела, большинство из них в летнем периоде, что тоже радовало меня, как, в общем-то, поклонника группы одного трека в год. Ну, в общем, посмотрим, смогут ли ребята дотянуть для того, чтобы войти, скажем так, в состав тех, кто прозвучит и порадует нас в конце года в Балтийском музыкальный хит-параде всего 2026-го. Ну, а мы пока тем временем, дорогие друзья, давайте-ка начнем обсуждать какие-то интересные музыкальные новости шоу-бизнеса, которые, в общем-то, гремели на прошлой неделе. Начнем с американской автора и исполнителя Майли Сайрус. Она, как кажется, готовится открыть новую главу в своей карьере. Обладательница премии Грэмми призналась, что искренне хочет вернуться и к актерской работе, а также не исключает возможности попробовать себя и в режиссуре. Об этом 33-летняя артистка рассказала в интервью актрисе Дэрил Ханни для журнала «Wonderland». На вопрос о том, хотела бы Майли снова сниматься в кино или заняться режиссурой, певица ответила:

0: романтической комедии, а о сильных, серьезных чувствах, за которыми стоят настоящие переживания. Идеальным вариантом для себя Сайра считает классическую шекспировскую трагедию, но в необычной современной интерпретации. Интерес к актерской работе для Сайрус особенно заметен на фоне недавнего возвращения к образу Ханны Монтаны. Стоит напомнить, что в марте артистка отметила свое 20-летие сериала специальным выпуском на проекте Disney+, вновь обратившись к проекту, который сделал ее когда-то мировой знаменитостью. Ну что ж, уверен, попробовать себя даже в режиссуре никогда не поздно, особенно человеку, который уже прошел многое. И карьеру артиста, и карьеру актрисы. Ну, кажется, что все по плечу, такой, как Майли Сайрус. Будем наблюдать и, конечно же, болеть за положительный результат. У Досы, скажем так, сильных надежд питать не стоит здесь уж, я наверняка уверен. Но вот побыть в ощущении того, что совсем скоро за тебя могут активно проголосовать те, кто по-настоящему тебя поддерживает, и тем самым помочь тебе, как и группе Мохито, оказаться в лучшем хит-параде года, здесь надежда все еще сохраняется. И прямо сейчас ее еще раз в виде, в общем-то, трека «Не спросит», хотим подарить ее в эфире «Радио Р». 18 место. «Досы не спросит». 18-я неделя.
1: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ровно пару-тройку недель прошло с того, как певица Нюша покинула наш балтийский музыкальный хит-парад. И ровно столько же, в общем-то, прошло, как Нюша вновь в нем появилась и будет прямо сейчас сражаться за высокие места. Ну, может быть, покинула хит-парад чуть в более, скажем так, ранний срок, но то, что появилось, это уже радует, потому что ее трек «Polaroid» очень долгое время находился на полке тех, кто ждет своего часа для попадания в балтийский музыкальный хит-парад. Ну, в общем, случилось, повезло. Причем сама певица на этой неделе тоже подвергла себя и свою жизнь откровению. Запустила в личном блоге новую рубрику о духовном пути, внутреннем развитии и поиске ответов на важные вопросы. В первой части большого разговора артистка вспомнила, что такой интерес появился еще у нее, появился еще в детстве. А одним из главных этапов личностных изменений для нее стала первая беременность. Нюша призналась, что с ранних лет ее интересовали вопросы о человеке и устройстве этого мира. Мне всегда было интересно, кто мы, что мы здесь делаем, как устроен мир вокруг нас. С детства мы часто беседовали с папой на разные темы, включая философские вопросы. Мне нравилось, как он рассуждал, и это передалось, кажется, мне, рассказывает певица. По словам Нюши, отец подталкивал ее смотреть на привычные вещи шире и не воспринимать окружающую действительность как нечто однозначное. Новый этап в духовном и личностном развитии певицы начался с первой беременности. Она призналась, что особенно сильно ее поразили изменения, которые происходили с организмом, а также само ощущение новой жизни внутри. По словам Нюши, она много размышляла о полученном опыте и после рождения ребенка стала более внимательно относиться к этой теме. У Нюши, напомним, двое детей. Дочь Серафима Симба, которая родилась в ноябре 2018, и сын Сафрон, который появился на свет в декабре 2021. Оба ребенка родились в браке певицы с бизнесменом Игорем Сивовым, который, к сожалению, в общем-то, не является уже ее мужем. Пара разошлась в 2024 году. Сейчас Нюша, кстати, вновь в отношениях, и, кажется, складывается у нее все более чем прекрасно и замечательно. Ну что ж, вот такой вот жизненный полароид, черное и белое. Кажется, на пути чего-то более цветного находится певица Нюша. Если вам тоже с ней по пути, порассуждать, пофилософствовать, милости прошу на ее личный блог. Продолжаем, дорогие друзья. Группа Айова, одна из тех, кто тоже, в общем-то, сейчас уже больше сражается за количество недель, нежели за места, ну, потому что на 13 неделе с 16 позиции будет, ох, как тяжело перепрыгнуть. -3 сегодня еще, к сожалению, ребята, потеряли, и встречаем их здесь на скромной 16 позиции с треком «РПП».
0: 16 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Делаем небольшую остановочку, ну, все для того, чтобы еще раз освежить память и назвать вам именно тех героев, которые сегодня по-прежнему претендуют на попадание в лучшую двадцатку, но пока не дождались ваших нужных количеств голосов, которые вы могли бы за них отдать. Это Иракли, например, с треком «Солнце внутри». Господин Сивак с песней «Губы как вино». Кая с треком «Небеса» и певица Ханна с треком «Девочка без фильтров». Ну, а чтобы еще раз напомнить, например, звучание следующего трека, я предлагаю Никиту Киосе, который, в принципе, в группе M-Band по-настоящему блистал, а здесь лично в нашем хит-параде еще не побывал. Исправить эту несправедливость предлагаю прямо сейчас и как-то доголосовать его новый трек «Пути» до лучшей двадцатки. Никита Киосе. Далее продолжит эфир «Радио Р», и трек его называется

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Думаю, что достаточно непростая позиция и у поклонников группы «Винтаж», и у самой группы, в том числе в нашем балтийском хит-параде. С одной стороны, песня «Малахит» еще пытается что-то из себя выдавить. Поклонники за нее то менее активно, то более активно голосуют. Явное тому подтверждение. 15-я строка сегодня, плюс одна позиция. Тем не менее, дорогие друзья, вот не забывайте, что в претендентах на попадание в двадцатку еще один трек, тоже летний, называется он «Манго», и как бы если лето закончится, то после завершения летнего сезона, как мне кажется, за эту песню будет голосовать меньшее количество людей, чем могли бы сейчас. Так что делайте выбор, дорогие друзья, выбирайте лучших, выбирайте свои любимые песни на сайте www.radio.r.lt. Мы двигаемся. Дмитрий Колдун на одном из музыкальных прошедших недавних фестивалей ответил на вопросы журналистов о воспитании детей и о своих ближайших творческих планах. Вот так. Победитель «Фабрики звезд» рассказал, каким видит будущее сына Яны и дочери Алисы. Дмитрий подчеркивает, что для него, как для отца, важен не выбор профессии, а личные качества детей. «Я хотел бы, чтобы мои дети выросли здоровыми и, конечно, порядочными людьми. Именно в этом Колдун видит свою главную задачу как родителя». Артист также уточняет, что не станет вмешиваться в дальнейший выбор карьеры наследников, поскольку эта часть жизни, по его мнению, должна оставаться личным решением каждого из детей. Разговор с журналистами коснулся и рабочих планов самого исполнителя. Колдун рассказал, что сейчас занят записью новых треков, но и не исключил, что в ближайшее время команда приступит и к съемках новых клипов. При этом лето Дмитрий намерен провести без строгого рабочего графика, отдав предпочтение отдыху. Надо загорать, купаться и много вкусно есть, поделился планами певец. Если планы ваши, дорогие друзья, совпадают, а я уверен, что здесь матч может быть практически 90%, как минимум на ближайший уикенд. В общем, дорогие друзья, используйте это время не просто так, а, в общем-то, по-летнему вместе или без Дмитрия Колдуна. Если это не ваш фаворит, то давайте слушать, например, диджей Смэша и Артема Качера. У них на этой неделе, скажем так, не самое радужное настроение. Опять они покинули лучшую десятку. И что тут будет дальше, ну, в общем, нам пока неизвестно. Известно, наверное, больше вам. Кто голосует, отдает свои голоса. Тем временем, Клатч на 10-й неделе сегодня занимает 14-ю позицию.

0: Реклама.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
6: Легендарная, и совсем даже не побоюсь этого слова, знаменитейшая группа из прошлого, вернувшаяся к нам наконец-то в настоящее, группа Бис, об этом много говорили, много писали, шумихи было огромное количество, но вот теперь все это превратилось в реальность, трек «Тани, не плачь», третья неделя, и вы знаете, как бы, ну, результат пока средний. Наверное, привыкаем, как говорится, к знакомым звукам, к знакомой стилистике, и будем дальше, уверен, может быть, и выше оценивать, а может быть, все уже не такое, как было вчера. Но для этого, в общем-то, должно пройти время. 13 место сегодня, плюс 2 позиции. Пока, в общем-то, все неплохо. Главное, вперед, а не назад. Но не плачет и певица, и автор песен Клава Кока. Она запомнит уж точно свое 31-е день рождения. Артистка устроила девичник на яхте в компании близких подруг. А главным сюрпризом праздника стало неожиданное появление ее жениха Димы Масленникова. Артистка призналась, что такой подарок стал для нее особенно трогательным. Подруги оформили праздник в свадебной тематике. Для именинницы приготовили торт, букет белых лилий, купальник с надписью «Butter's Wife» – «Жена Масла». Это шутливая отсылка к фамилии жениха. Полотенце и аксессуары с надписью «Bright» – «Невеста». Самым неожиданным подарком стала большая подушка с фотографием, конечно же, Дмитрия. Позже компания отправилась на прогулку на той самой яхте. Для праздника Клава выбрала белый купальник, прозрачное мини-платье, подвязки, фату и эффектное колье в виде помолвочного кольца с бриллиантом. Однако главный сюрприз ждал ее позже. Дмитрий неожиданно появился лично, чтобы поздравить возлюбленную. И тут певица, в общем-то, поделилась своими воспоминаниями. Он неожиданно вылез из-под шезлонга, чтобы лично меня поздравить. Певица рассказывает, что именно в Бодруме несколько лет назад, где они сейчас и отмечали ее праздник, началась одна из самых романтичных историй их отношений. Не оставил именинницу без внимания Дмитрий Масленников и в социальных сетях. Блогер трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения. Телеведущий написал, что отношения с Клавой лучшее, что случилось в его жизни на сегодняшний день.
5: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Прогнозами, в том числе погодой, заниматься не буду. А вот что точно хочу вам рассказать, так это, например, о том, какие настроения были перед выступлением музыкальной части перерыва чемпионата мира по футболу финального матча. Также про новое шоу «Металлики», которое состоится в Лас-Вегасе уже в следующем году. Супер технически продвинутое. Ну и про группу Linkin Park и их новый биографический фильм. Все это обсудим в следующем части нашей программы. Спасибо господину Гонопольскому, как мне кажется, одной из самых ярких музыкальных творений этой половины года, так точно. 17-я неделя, помада на разбитой кружке, всего 4 строки потеряно. Это значит, что впервые Гонопольский теряет свое место в лучшей десятке, но уверен, что до 20-й, по самой нужной неделе, где, в принципе, он должен, как мне кажется, оказаться, ему остается совсем немного. Ну и теперь самое время, в общем-то, попрощаться с этим часом, также попросив вас слишком далеко не отходить от своих радиоприемников, потому что дальше у нас десятка лучших, и продолжить все это дело с нашим лидером второго десятка. Сегодня это группа «Градусы», которая смогла вот так вот тихим сапом за месяц со своей новой песней под названием «На ресницах» растопить наши холодные, похолодевшие от погоды сердца, и смогла сегодня занять лидирующую позицию второго десятка, место номер 11, где мы прямо сейчас их послушаем, а после вернемся здесь в студию «Радио Р» и продолжим говорить о лучших треках, лучших песнях и, конечно, о музыкальных новостях. Так что будьте рядышком, делайте только погромче и, в общем-то, продолжайте пребывать в самом летнем настроении.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Лето продолжается, уикенд начинается или тоже продолжается, отпуск, возможно, заканчивается или только начинается. Но, в общем, лето – это время свершений. Самое главное, что приятных, полезных, надеюсь, и, конечно же, радужных, радостных. Дорогие друзья, надеюсь, что вы именно в таком летнем настроении прямо сейчас пребываете. Отдыхайте, релаксните, улыбнитесь. И давайте-ка в компании лучших треков продолжим наше с вами общение. Здесь в эфире Радио Р, второй час программы «Балтийский музыкальный хит-парад». Первый уже отгремел. Давайте коротко еще раз вспомним, что там происходило, кто там сегодня появился. Ваня Дмитриенко его открывал с треком «Недоступно мохито». «Никому не отдам». 19 место. 18 «Досы», «Не спросят». 17 певица Нюша с треком «Полароид». 16 место за Айовой. Трек «РПП» группа «Винтаж». 15 трек «Малахит». 14 диджей Смэш и Артем Качер. Трек «Клач» группа «Бис». 13 с треком «Таня, не плачь». Ганопольский и «Помада на разбитой кружке». Место номер 12, группа «Градусы». На ресницах лидеры второго десятка Балтийского музыкального хит-парада. Откроет лучшую десятку Мари Краймбери. На яхте с Клавой Кокой ей побывать не довелось, но вот с новой песней, соло-творчество, лучшая подруга Клавы готова, как мне кажется, поразить нас прям наповал. Всего лишь пятая неделя, уже в лучшей десятке. Трек называется «Ты помнишь». Кажется, готов идти только вперед.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Еще один стоп, небольшая передышка, отдых, как угодно называйте, летом, в общем-то, все эти слова практически однокоренные и похожие. Но я, в первую очередь, хочу еще раз напомнить вам не только о тех, кто уже в двадцатке преуспел, закрепился, но и о тех, кто, к сожалению, пока в эту двадцатку не попал ввиду отсутствия нужного количества голосов. Во-первых, это и группа «Винтаж», еще раз напомню, со своим новым треком «Манго», «Маригу» с треком «Настоящее», Севиль Валиева и ее «Бриллиант». Ну и, в общем-то, послушать кого-нибудь тоже бы сейчас хотелось из тех, в общем, кого среди лучших 20 пока нет, но, может быть, будет в самое ближайшее время, через недельку, если вы будете голосовать активно на сайте www.radio.r.lt. Слушать будем никого иного, а Звонкого и его, как мне кажется, очень летний, замечательный, прекрасный трек под названием «Невероятно».

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Свершить девчонки из группы «Моя Мишель» отсюда с 9-й позиции. На 9-й неделе будет намного проще. Но если не лидирующей позиции занять, то все-таки показать, что не зря в этом году они стали и лидерами двадцатки. Так что плюс 2 позиции, 9-е место. И мы двигаемся дальше. Будем говорить про знаменитую легендарную группу Linkin Park. Участники этой группы анонсировали к выходу документальный фильм о своем возвращении на сцену с новой солисткой Эмили Армстронг, которая в сентябре 2024 года заменила покойного Честера Беннингтона. Как сообщает издание NME, лента получила название Linkin Park Unheather и выйдет в прокат в ряде стран с 30 сентября. Сюжет расскажет о 7-летнем перерыве в группе и в творчестве. В фильм войдут малоизвестные архивные кадры, записи студийных сессий и живых выступлений. Действие охватит период от возобновления музыкальных сессий в 2022 году до выхода 8-го студийного альбома From Zero и 2 последующих аншлаговых концертов, которые состоялись в ноябре 2024 в Сан-Паулу и, в общем-то, в городе Мехико. Режиссером документалки выступил Джон Хан, диджей Linkin Park и по совместительству автор большинства клипов группы. Ожидается, что этот фильм позволит поклонникам узнать, как участники смогли вернуться к музыкальной деятельности, а также поближе познакомиться с Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном, вместе с которым началась новая глава в истории знаменитейшего коллектива. Незадолго до начала мирового проката рокеры также выпустят саундтрек из 20 песен, записанных во время того самого живого выступления в Сан-Паулу. Премьера музыкального сборника запланирована немного раньше, на 25 сентября. Ну что ж, поклонники группы, думаю, будут приятно удивлены и обязательно будут смотреть и слушать новые выпуски, премьеры. Ну а мы двигаемся дальше, и здесь самая народная группа про, в общем-то, самое народное, народный тип отдыха. «Море, привет» от группы «Добро» добирает еще одну строку себе в копилку популярности. В итоге за группой сегодня место номер 8.
0: Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: С песнями из прошлого, с их ремейками всегда вот такая история. Не до конца понимаешь и знаешь, что именно ожидать до последнего. И именно такая, как мне кажется, ситуация сложилась с Женей Трофимовым и группой «Команда культуры». Трек «Отпускаю» пережил вторую молодость, прекрасно продвигался до третьей позиции, но пока это лучшее, что ребятам удалось с этой песней, ремейком песни «Максим» достичь. Сегодня они седьмые, минус две строчки теряют на 11-й неделе, а мы, в общем-то, о неутихающем... о неутихающих дебатах вокруг прошедшего чемпионата мира. Чемпионат мира закончился, напомню, 19 июля, а разговоры о нем все, в общем-то, актуальны и присутствуют. Первое в истории музыкальное шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу, по данным зарубежных изданий, готовилось в атмосфере конфликта между двумя его главными участниками, Мадонной и Джастином Бибером. Источник Daily Mail описал суть разногласий короткой фразой: «Никто не хочет уйти со сцены на вторых ролях». Певица настаивала на масштабном зрелище, способном запомниться зрителям на года. Тогда как Бибер, все еще переживавший критику своего скромного выступления на Коачелле, хотел выступить сдержанно и без риска отвлечь внимание от музыки. Найти баланс между этими подходами пришлось фронтмену группы Coldplay Крису Мартину, который курировал шоу целиком. Отдельно о поведении Мадонны на репетициях рассказали источники издания Naughty But Nice. По их словам, певица являлась на площадку со внушительным перечнем пожеланий и требовала от команды идеального результата в каждой детали. Она не просит, требует, поделился один из инсайдеров. При неудачном ракурсе камеры или отставании светового эффекта хотя бы на долю секунды Мадонна останавливала репетицию и заставляла переснимать все заново. Среди прочего, исполнительница попросила подготовить для гримерки свежие белые цветы и определенную мебель по своему вкусу. Несмотря на разногласия за кулисами, оба артиста получили возможность выступить именно так, как и планировали изначально. Мадонна появилась на поле стадиона за рулем розового багги вместе с бразильскими футболистами Роналдо и Рональдиньо. Королева поп-музыки исполнила хит «Мьюзик» в сопровождении танцоров. Джастин же вышел на сцену в одиночестве с гитарой и спел акустическую версию композиции «Everything Hallelujah». Официально ни Мадонна, ни Бибер сообщение о своем конфликте так и не прокомментировали. Но еще бы, дорогие друзья, просто, как говорится, бы забыть, пойти дальше, но нет, в общем, все это останется на телекамерах, на видеокамерах, а мы, как ровно сам чемпионат, будем еще очень долго это все вспоминать. Лично мне понравилось, но ваше дело, как говорится, со мной согласиться либо поспорить. Что мы и делаем здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, соглашаются многие, что Энзро — это хороший музыкальный материал. Его новый трек под названием «Ты не бойся ночи» продвигается еще дальше. Сегодня еще одна позиция вверх и плюс одна, и в итоге шестое место на 9-й неделе.
0: Шестое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: «Не сойти с ума» или просто «Don't go mad» предлагает нам лирик сегодня, переживающий явно за то, что не получилось и на этот раз, к сожалению, одолеть тот самый барьер четвертой позиции. Трек, который, в принципе, неоднократно уже претендовал на лучшую тройку, там пока еще не оказался, но все, как говорится, в ваших руках и в ваших голосах. www.radio.r.lt. Отличный подарок и заслуженный, как мне кажется, смог на этой неделе приобрести себе певец Амирчик. Его настоящее имя, напомню, Амирхан Батабаев. Он стал обладателем собственного автомобиля. 22-летний артист выбрал для первой покупки черный Ford Mustang Shelby GT500 и сообщил об этом подписчикам в соцсетях. Музыкант признался, что интерес именно к этой модели появился у него еще в детстве, когда, увидев черный Mustang, мальчик пообещал себе однажды сделать такую машину своей первой. Спустя годы это желание, в общем-то, и воплотилось в жизнь. «Моя мечта меня дождалась», — признался певец. Крупные покупки для Амирхана, в принципе, не в новинку. 2 года назад он подарил автомобиль маме, устроив для этого целый праздник. О родителях певец всегда говорит с особой теплотой, ведь они поддерживали его музыкальное увлечение с самого-самого детства. Ну что ж, похвально, приятно и, как говорится, на здоровье. Безопасной и приятной езды желаем певцу Амирчику и переходим к отличному трио, которое долгое время нас здесь радовало на самых лидирующих позициях, а сейчас скромно по-джентльменски решили уступить, как говорится, пальму первенства и другим артистам. Егор Крид, Артик и Асти, трек «Карма» на 12-й неделе сегодня занимает не призовую, но высокую 4-ю позицию.
2: 4-е место.
3: Ты

0: Реклама. Максимо Галкино юбилейнис концертас jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Крупные сюрпризы давно перестали. Ну, лично меня удивляет здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Думаю, что вас, в принципе, тоже. Эти два замечательных паренька, Филатов и Кэрис, что они только что сотворили, дорогие друзья, на 15-й неделе совершить очередной камбэк и сделать это прямо на третье место, это, как говорится, дорогого стоит. Включи музыку, прекрасная и замечательная подсказка. Именно этой подсказкой и этим советом желаю вам всем обязательно на этих выходных воспользоваться. Ну и, конечно, надеюсь, что эта музыка будет Радио Р, дорогие друзья, и никто иной. Тем временем барабанщик Металлики Ларс Уильрих рассказал о подготовке к масштабной концертной резиденции группы в легендарном зале «Сфера» в Лас-Вегасе. В беседе с People музыкант признался, что команда работает на новом шоу уже полутора лет и считает его одним из самых серьезных проектов в своей карьере. По словам Уильриха, идея выступить на площадке появилась после того, как он посетил концерт U2 и лично увидел возможности «Сферы». Музыкант отметил, что тогда еще и понял, что концертный индустрия вышла на совершенно новый уровень. Я был там в день открытия и был просто потрясен, вдохновлен, заряжен энергией. Всем сразу я подумал, черт возьми, это какой-то новый рубеж, признался Ларс в интервью. Резиденция Металлика будет состоять из 24 концертов, которые пройдут с октября этого года по март следующего. Огромный экран «Сферы», занимающий почти 600 тысяч квадратных футов, позволит создать совершенно новый формат этого шоу. Это нечто иное, другой уровень, и то, что мы можем выступать здесь, это так здорово, поделился своими мыслями Ларс. При этом барабанщик отметил, что подготовка к проекту вызывает у участников группы смешанные чувства. По словам Уильриха, Металлика привыкла полностью контролировать каждую деталь своих выступлений, поэтому работа над шоу такого масштаба одновременно вдохновляет и становится серьезным вызовом для коллектива. Вместе с тем, Уильрих уверен, что иметь выход из зоны комфорта – это отличный навык, который группе еще пригодится. Не стареющие, в общем-то, ни практикой, ни музыкой, ни душой. Участники коллектива «Металлика» уверены, что дадут полного жару и вызовут очередное землетрясение вот там, в той самой сфере, о которой тоже лично много наслышан, и, поверьте, зрелищем того стоящее. Коста Ла Коста, дорогие друзья, Черри Лейди, в общем-то, пытался-таки на этой неделе каким-то образом взобраться на потерянный пьедестал успеха и почета, но, к сожалению, пока не получилось. На 10-й неделе за ним все то же место, что и неделю назад. Место номер 2. Слушаем его прямо сейчас на волнах Радио Р.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, этот год поистине, как мне кажется, легендарен для обоих артистов. Джонни в этом году стал самым прослушиваемым артистом в Ютубе, а Федук смог изменить имидж и уже двукратным победителем со своим соло-творчеством стал здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Вместе они объединились в единую силу, назвали все это дело «Летом», так называется их новый трек, и, конечно, на успех были практически сразу обречены. Пятый, третий и сегодня, конечно, уже первый, дорогие друзья. Спасибо всем, кто голосовал, выбирал фаворитов. С ними как раз-таки вас и оставлю прямо сейчас. Ну и, конечно, еще раз хочу призвать вас активничать и голосовать за свои любимые треки. Делать это можно по-прежнему на сайте www.radio.r.lt. Всем прекрасного летнего настроения, времяпрепровождения и, конечно, шикарный, отличный летней погоды. Услышимся через неделю на волнах Радио Р. До скорых. Пока. Пока.
0: Первое место.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс Неделя». 20 лет назад жители Литвы массово уезжали за границу, а сегодня все чаще возвращаются домой. Что изменилось и почему миграция разворачивается в обратную сторону? Камеры, искусственный интеллект, обязательно электронные помощники и новые правила техосмотра в автомобилях. Новые требования Евросоюза уже вступили в силу. Как рождается мед, зачем пчеловоду дымарь и как услышать дыхание улья? В семейном хозяйстве Ардавичусов открываем для себя удивительный мир пчел. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс Неделя».
0: Слушай радио. Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио R. Радио хорошего настроения.
1: Приятная погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам прошлый сюжет.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р.
1: О погоде. В понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

когда ты станешь большим, сын. Мне очень хочется знать, дочь. Мне очень

Радио R. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: С тобой теплую жизнь делить, с тобой оставаться нужным, быть с тобой.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник в Литве осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, 7-12 метров в секунду. Новая неделя начнется с летней жары. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио R.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Вот это здорово!
2: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
3: Летели это время и стекло.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Уже этой осенью Вильнюс может столкнуться с нехваткой общественного транспорта. Почему автобусов станет меньше, как будет решаться транспортный кризис? Летние бури в Литве становятся все разрушительнее, а ущерб исчисляется миллионами евро. Как защитить дом и автомобиль, кто отвечает за летающий батут и что делать после стихии? Маленький кассовый чек иногда помогает сохранить сотни евро. Рассказываем, какие документы стоит хранить после покупки и что делать, если чек потерян. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Оставайся на позитиве.

делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не скажу.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Воротня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: В центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. Слушай радио.

0: Вы слушаете Радио Р.
1: Лето. Лето.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Лето.
1: I like to move it. You like to.

Мы не можем сдаться, мы не вправе. Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе.